ваш Аллоху фиева тебе михун дуаком уле фаратка алокан курун тиман калег фанан хама кашварун нахи курви калег фан видал ваш тебе михунге эдун така тиман калег фану табаве вадай нуганваname эхем ведженама тиман калег фану магфре дунис кан кашваре ади эрун теду магу либгемва михунге терен тиман калег фану нуи